0: Лятото с Радио Шумен.
1: Кухни ерба, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лидия, лид